0: ᱨᱮᱰᱤᱭᱚ ᱟᱭᱩᱢᱛᱮᱱ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱦᱟᱜᱟᱸᱰᱚᱜ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱜ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱠᱩᱨᱩᱰᱩᱨᱩᱨᱮ ᱛᱮᱵᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱩᱢᱟᱨᱤ ᱚᱸᱰᱚᱜ ᱥᱚᱱᱟᱭᱱᱟ ᱵᱚᱭᱯᱟᱭ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮᱛᱮ ᱥᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱤᱠᱤᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱᱛᱮ ᱤᱵᱤᱞ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱣᱟᱨ
1: ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱟᱥᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱹᱵᱤᱱ ᱠᱚ ᱴᱤᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱭᱟ ᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟᱭᱱᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱥᱩᱯᱩᱨ ᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱢᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱚ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱱᱮᱱ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱟᱭᱮ ᱪᱤᱠᱟ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱚᱸᱫᱮᱭ ᱜᱟᱢᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱟᱱ ᱦᱟᱜᱟᱢ ᱤᱥᱤᱠᱚᱞᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱪᱤ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱤᱪᱤᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱛᱟᱭᱮᱱ ᱨᱤᱭᱚ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱭ ᱨᱤᱭᱚ ᱵᱚᱨᱚ ᱜᱮᱫᱚ ᱠᱟᱫᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱤᱴᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
0: ᱤᱭᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱥᱩᱱᱮᱱᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱦᱚ ᱟᱠᱲᱟ ᱠᱩᱨᱩᱰᱩᱨᱩ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱴᱚᱨᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱥᱩᱠᱨᱚᱨ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱭᱩᱢᱛᱮᱱ ᱦᱟᱜᱟᱢ ᱤᱥᱤᱠᱚ ᱟᱠᱚᱛ ᱟᱨᱮ ᱟᱥᱨᱟ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱪᱤ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱪᱤᱞᱠᱮᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱪᱤ ᱪᱤᱞᱠᱮᱱ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤᱧ